0: Федерация.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Anons temy, jaka ja pierad nami był, że opaczuli u nawinach. A ciapier razwiciohe tejże temy. Bierościejski prawa baronca Roman Kiślak użo amal hod żywieł Gruzji bezdziejnych dokumentał. U jeho zablakowany bankowski rachunek nie ma machczymaści wieści prad prymalnickuju dziejnaść, a nawet zwyczajny wizyt daleka raz stanowica problemaj. Nie hledzia czy na ryzyku deportacji u Białoruś i szmatliki, aby ta wyja ciężkości, i on wyraszył zastać co u Gruzji i do końca prawieryć ci odważać co gruzińskie ołady na taki krok. Prożyć ciobie zdokumentał i swój wybar Roman Kiślak rozpawiał u interwiu Siergieju Apanowiczu.
1: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. Но в остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документа не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
2: Вас выкликали в департамент по миграции 21 липня. Расповедите, пожалуйста, что там отбывалось на месте и каким чином подеи разгортывались там уже на месте.
1: Когда я на прошлой неделе встретил сотрудников пограничной полиции, они составили протокол о том, что я должен явиться 21 июля, должен явиться в департамент миграции. Я ехал туда, значит, вышел сотрудник, который сказал, что сейчас подойдет кейс-менеджер, ходили от одной проходной к другой. Потом вышел кейс-менеджер, несколько человек. Если с кейс-менеджером у нас нормально, я общался, то вот, ну, двое молодых людей, предположительно сотрудники департамента, они агрессировали мой адрес. Один начал давать команды, сюда подойди, туда подойди. Чего ты улыбаешься, то есть очень агрессивно, повышал голос, чуть ли не кричал. А второй стал и прям в мою сторону, в лицо мне курить. Стал делать замечания, почему вы кричите, почему он курит в мою сторону, но они по-прежнему агрессировали. Я стал реагировать, я отошел к кейс-менеджеру, общались с ней. Но тем не менее, вот этот факт, очевидно, что люди привыкли так общаться с мигрантами любыми и вот воздействовать психологически на то, чтобы как-то поломать волю. Меня это очень возмутило, я не буду пожаловать действия. Но сам разговор с кейс-менеджером прошел нормально. По идее, даже должно было пройти интервью, но что-то не получилось, поэтому оно перенесено. На какой день, я не знаю, они будут звонить. Она взяла мои данные, в общем-то, я так понимаю, что открыто дело. Я уточнил, какой у меня сейчас статус, она сказала, что нет никакого статуса. Я уточнил, но я проситель убежища, нет. Я в статусе в депортации тоже нет. В общем-то, у меня получается статус.
2: Я так разумею, что теперь вы находитесь в таком невызначенном стане, у 3000 километрах от родимы. Какие ваши дальнейшие идеи? Расповедите, пожалуйста.
1: Дальше я намерен, в общем-то, поставить перед другими органами грузинской власти вопрос о том, чтобы такое положение не должно быть. Здесь мы наблюдаем вообще такой пример серой зоны в праве или пробела в праве, когда такие ситуации вообще не регламентированы, не регулируется никак грузинским законодательством. Поэтому я думаю, что мы поставим, чтобы какая-то правовая регламентация была, чтобы люди не попадали. Потому что таких ситуаций будет все больше и больше, люди получают отказы. Единственный путь – это идти обжаловать международный орган. Кстати, они сказали, что, ну, я спросил, в каком я статусе, то есть нелегал или легал. Они говорят, ну вы же в процессе, то есть комитет по правам человека рассматривает ваше дело, и мы ждем, что он решит.
2: Али комитет может разглядать эту справу 10 годов и более. Что вы будете робить?
1: Да, может и 3, 4, и 5 лет рассматривать дело, конечно. Многие опасались, что меня там задержат, меня депортируют. Нет, они, как бы, кейс-менеджер четко сказала, что они будут ждать решения комитета по правам человека. И это в этом есть позиция. По крайней мере, временные меры работы. Я понимаю, что мы не достигаем такой максимальной задачи, мы не получаем, никто из белорусов не получает статус беженца, но у нас есть и другие проблемы. Как бы предотвращение депортации – это самый важный вопрос. То есть люди, которые политически преследуют, не должны депортироваться в Беларусь, либо экстрадироваться в Беларусь, так как их там ждет пытки и жестокость.
0: U Gruzji Roman Kiślak wyjechał jeszcze u 2021 godzie, chowajuczy się od kryminalnych apiera śledu na Radzimie, gdzie na jego zawiedzie na niekalki kryminalnych sprawach.

Нас с дороги вдаль покличет немоведомо куды. От гуйнем воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьеры.

0: атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: afraid I told a lie.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берестия.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Даследование Центра новых идей. Новым российским дипломатом у Беларуси стал наместник боевика ЛНР Плотницкого. Жить без документов. Роман Кисляк застается у Грузии. С новинами Валя Лаевская. Трансформация улады у Беларуси уже почалася и будет вызначать политические процессы у найближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают верогодность транзиту улады до 2040 года у 90%. Однако наибольшим верным лечить сценар контролированной передачи улады внутри истной системы. На думку авторов доследования, уже теперь необходимо рыхтоваться до махчимых политичных пераменов. Про это у темлику кажа экономист Дмитрий Крук.
3: Подтримливать связь громадства, формование и назапашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем сгулять на опережение. Один из головных активов, які сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Захода.
2: А вот для доследования одним из ключевых факторов, які будет уплывать на ход транзиту улады у Беларуси, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзей у самой Расіі на роўні са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Уплыў рускага свету ў Беларусі ўзмацняецца праз прызначэнне адыёзных дыпламатаў. Як паведамлялася раней, філію амбасады Расійскай Федэрацыі ў Гомлі ўзначаліў Алексей Галаўнёў, які раней быў трэцім сакратаром амбасады Расіі ў Малдове і актыўна ўдзельнічаў у мерапрыемствах Руссатрудніцтва. Дыпламат носіць гадзіннік з літарай Z на цыферблаце. Кіраўнік будучага аддзялення амбасады Расійскай Федэрацыі

0: ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девшинка.
1: А с малиновки зноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.